0: Авто радио.
1: Авто радио.
0: Авто радио. И в следващите 60 минути. Авто радио.